Баку организован международный тренинг в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Председатель Мини-Меджлиса встретилась с руководителем Палаты народных представителей Эфиопии. Состоялись очередные политические консультации между Азербайджаном и Сербией. Об этих и других новостях более подробно. Сотрудники Министерства юстиции Азербайджана, судьи и работники судов приняли участие в международной учебной программе обучения судей, программа подготовки судебного руководящего состава, проходившей в городе Баку. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Договоренность о проведении программы была достигнута в ходе визита министра юстиции Фарида Ахмедова в Пакистан 14-15 мая текущего года. В программе приняли участие более 20 представителей, включая сотрудников Министерства юстиции, судей и работников судов. Отметим, что проведение очередного международного тренинга в рамках программы сотрудничества планируется в октябре текущего года в Пакистане. Председатель Мили-Меджлиса Сагиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретилась с председателем Палаты народных представителей этой страны Тагесе Чафо. Об этом сообщили в отделе прессы и связи с общественностью Мили-Меджлиса. Тагесе Чафо, заявив, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, сказал, что данный визит спикера парламента Азербайджана внесет вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между законодательными органами. Председатель Мили-Меджлиса Сагиба Гафарова в свою очередь отметила, что этот визит является показателем высокого значения придаваемого Азербайджаном взаимоотношениям. На встрече было упомянуто о визитах президента Федеративно-Демократической Республики Эфиопия Тайи Ацки Селасие и премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан, а также проведен в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым обсуждениях по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами. В Белграде состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сербии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а сербскую государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович. В рамках политических консультаций была представлена подробная информация о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении продвижения устойчивого мира и сотрудничества в регионе, гуманитарных вызовах, вызванных минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, а также широкомасштабных проектов по восстановлению и реконструкции, реализуемых на этих территориях. В рамках визита Фариз Рзаев также провел встречи с советником президента Сербии Татьяной Йович и заместителем председателя Национального собрания Сербии, председателем комитета по иностранным делам Мариной Рагуш, а также принял участие в круглом столе с исследователями и экспертами в Сербском институте международной политики и экономики. Китай намерен совместно с Азербайджаном реализовывать договоренности, достигнутые на уровне глав государств, углублять сотрудничество по всем направлениям и содействовать укреплению мира и развитию в регионе и во всем мире. Об этом заявила чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй, выступая на официальном приеме по случаю 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии КНР. По ее словам, Пекин и Баку являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-азербайджанские отношения сохраняют устойчивую динамику развития сотрудничества в различных сферах, последовательно расширяется и служит повышению благосостояния народов наших стран, сказала она. Лу Мэй также заявила о готовности Пекина

0: заявил, что военное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном последовательно развивается благодаря взаимным визитам на высоком уровне, профессиональному диалогу, подготовке военных кадров и взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес. Этот обмен еще больше укрепил взаимопонимание и создал надежную основу для дальнейшего сотрудничества. Он также высоко оценил роль Азербайджана в продвижении региональной взаимосвязанности и международного сотрудничества. Национальный форум неправительственных организаций Азербайджана прошел аккредитацию в качестве официального наблюдателя при программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее руководящих органах. Согласно официальному письму от 27 июля 2026 года, подписанному директором управления по вопросам управления и секретарем руководящих органов ЮНЕП Радхихой Очалик, после всесторонней оценки представленного Национальным форумом НПО Азербайджана заявления и соответствующих документов организации был предоставлен статус наблюдателя в системе ЮНЕП. Этот статус предоставляет форуму право участвовать в качестве наблюдателя во всех открытых заседаниях и сессиях Ассамблеи ООН по окружающей среде, а также ее вспомогательных органов. По мнению председателя правления форума Рамиля Искендерли, это важное решение является очередным подтверждением роста авторитета гражданского общества Азербайджана на международной арене и дальнейшего расширения возможностей неправительственных организаций страны участвовать в глобальных процессах принятия решений. За первые 6 месяцев текущего года зарегистрирован въезд в Азербайджан 1 миллиона 91 865 иностранных граждан из 192 стран. Об этом на брифинге в среду проинформировал начальник государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов. Он сказал, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по отдельным странам наблюдается как снижение, так и рост числа иностранцев, прибывших в Азербайджан. Так зафиксировано снижение числа посетителей из стран залива и региона Южной Азии, а также рост числа прибывших из тюркских государств и Европы. Художники Arts Council Azerbaijan приняли участие в международном творческом воркшопе в Турции. С 20 по 26 июля текущего года в городе Измит, провинция Коджаили, состоялся международный художественный воркшоп, объединивший художников из разных стран мира. Азербайджан на мероприятии представили члены Arts Council Azerbaijan Нигар Алиева и Лейлифер Мюсеибова. 25 июля состоялась итоговая выставка, на которой были представлены работы, созданные в ходе творческой резиденции. Участие азербайджанских художниц стало еще одним шагом в укреплении международного культурного сотрудничества и популяризации современного искусства Азербайджана на международной арене. Arts Council Azerbaijan продолжает поддерживать участие своих членов в международных художественных проектах, способствуя развитию профессиональных связей и культурного диалога.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Министерство иностранных дел. Следует прекратить практику комментирования вопросов российско-армянских отношений, увязывая их с Азербайджаном. Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало связанные с Карабахским регионом и организацией договора о коллективной безопасности высказывания пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. В заявлении основное внимание уделяется международному признанию территориальной целостности Азербайджана и о правовых аспектах, связанных с Карабахом. В заявлении МИД подчеркивается, что с точки зрения международного права Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Официально Баку отмечает, что этот статус долгие годы признается международным сообществом, в том числе и России. По этой причине обсуждение вопроса о возможности применения механизмов ОДКБ в отношении Карабаха лишено как правовой, так и политической основы из-за позиции Азербайджана. Одним из самых заметных аспектов заявления стало усиление противоречия между официальной позицией России и высказываниями Марии Захаровой. В связи с этим азербайджанская сторона вновь напоминает о принципе признания территориальной целостности, которую Москва неоднократно озвучивала в предыдущие годы, и утверждает, что взгляды Захаровой не соответствуют этому подходу. Отвечая на вопросы местных СМИ по этому поводу, пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сказал следующее.
1: Азербайджан Карабах бөлгесі бәлгі іштимай тарафиндан, Русия Федерациясы тарафиндан, Азербайджанын айрылмаз тәркіп істесі кімі.
0: Международное сообщество, в том числе и Россия, всегда признавали Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине попытки удерживать на повестке вопрос о применении механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении на протяжении 30 лет, а также связывать этот вопрос с тем, признала ли Армения Карабах, не только противоречит официальной позиции России по вопросу Карабаха, но и полностью необоснованно. Азербайджан восстановил свою территорию, реальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами международного права, тем самым окончательно решив имевший место конфликт. Поэтому следует прекратить практику комментирования вопросов российско-армянских отношений, увязывая их с Азербайджаном. Таким образом, официальный Баку в очередной раз заявляет о своей позиции по карабахскому вопросу, который считается уже решенным, и выступает против того, чтобы в будущем в ходе дискуссии о региональной безопасности или в рамках организации договора о коллективной безопасности затрагивались суверенные территории Азербайджана.
2: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: «Преданной нации» в Шуше презентовано издание о наследии Юсифа Чемендеминли. В Шуше состоялась церемония презентации книги «Преданной нации» по следам наследия Юсифа Визира Чемендеминли, написанная председателем Общественной ассоциации исследований национального наследия Мехэц, доктором философии по филологии Шалаля Анахуметли. В этой книге впервые опубликованы материалы о наследии Юсифа Вазира Чемендеминли. В издании также собрано около 100 статей, фельетонов и переводов писателя. В интервью международному радио Шалаля Анахуметли сообщила, что проведенные исследования раскрывают Юсифа Вазира Чемендеминли не только как выдающегося писателя и литературоведа, но и как талантливого азербайджанского ученого. По словам автора книги, новые факты, обнаруженные в ходе исследований, наглядно демонстрируют национальную мысль и интеллигенции, а также ее общественно-политические взгляды и патриотическую позицию. Выступление Шелаля Анахуметли.
1: Юсиф Вазир'ин нешре hazırladığımız bu kitabı 6. kitabımızdır.
0: Книга о наследии Юсифа Визира Чемендеминли является 6-й по счету. В собранных здесь материалах опубликованы относящиеся к различным периодам статьи об азербайджанской литературе, тюркском мире, о языке в целом, об общественно-политической жизни, о политике, а также о классиках мировой литературы. Также в двух главах издания приведены цитаты из высказывания Чемендеминли о Шуше и об Азербайджане в целом. Научное и художественное наследие Чемендеминли имеет большое значение для изучения национальной идентичности и идей азербайджанства. В произведениях писателя можно найти ответы на вопрос автора «Кто мы?». На презентации сообщалось, что в период сталинских репрессий Чемендеминли, чувствуя угрозу, был вынужден уничтожить часть своих рукописей. Однако его сохранившееся наследие сегодня систематически собирается и доводится до читателей в новых изданиях. Выступившая на мероприятии внучка писателя профессора Лейла Визирова поделилась своими впечатлениями. «Каждый камень, каждый уголок здесь напоминает мне о том, что когда-то и мой дедушка ходил по этим местам. Сегодня и мы с семьей, и участниками мероприятия стоим на этой священной для нас земле и чтим память моего дедушки». Следует отметить, что книга «Преданной нации по следам наследия Юсифа Визира Чемендеминли» увидела свет при поддержке Агентства государственной поддержки НПО. Научным редактором издания является директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана профессор Надир Мамедли. На обложке книги изображен портрет Юсифа Визира Чемендеминли, созданный художником Юсифом Гусейновым. Этот портрет хранится в Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами. Кенчави. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы. Делегация Милли Меджлиса посетила ряд государственных и исторических объектов в Эфиопии. Азербайджан превращается в стратегический транспортный узел Евразии. Аналитический материал. А теперь подробнее. 29 июля президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. В ходе беседы с удовлетворением была отмечена предыдущая встреча главы нашего государства с Ненадом Лаловичем. Подчеркнув развитие в нашей стране борьбы как вида спорта, Ненад Лалович напомнил, что в Азербайджане проводятся различные соревнования международного уровня по борьбе и отметил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана. Президент Ильхам Алиев коснулся значения чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку с точки зрения достижения молодыми спортсменами успеха в будущем и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем. На встрече было отмечено, что в нашей стране борьба как вид спорта имеет богатые традиции, была затронута проводимая на государственном уровне работа по ее развитию. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммаду VI по случаю национального праздника страны. «Мы придаем особое значение азербайджано-марокканским отношениям, основанным на исторических корнях и добрых традициях. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества», говорится в поздравлении.

0: Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила ряд государственных и исторических объектов в Эфиопии. Делегация посетила Центр государственных услуг МЕСОП в Аддис-Абебе, созданный на основе модели Асан-Хидмет. Гостям сообщили, что центр работает по принципу единого окна, объединяя более 140 услуг от федеральных учреждений в одной платформе. Кроме того, делегация ознакомилась с комплексами Национального дворца-музея и Национального исторического музея Эфиопии. Гостям представили информацию об историческом наследии и экспонатах, отражающих историю страны.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Азербайджан превращается в стратегический транспортный узел в Евразии. В последние годы Азербайджан, благодаря последовательной и целенаправленной политике в сфере транспорта и логистики, занимает важное место среди транзитных центров Евразии. Его выгодное географическое положение, позволяющее соединить Восток и Запад, Север и Юг, дополняется современными инфраструктурными проектами, что значительно усиливает роль нашей страны в мировых грузоперевозках. Расширение Бакинского международного морского торгового порта, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, современные автомобильные магистрали, сеть международных аэропортов и внедрение цифровых логистических решений вывели транзитные возможности Азербайджана на новый уровень. Имеющаяся инфраструктура не только способствует более быстрой и безопасной транспортировке грузов, но и играет ключевую роль в расширении торговых связей в регионе и углублении экономической интеграции. По мере повышения значимости среднего коридора Азербайджан превращается в одно из важных звеньев данного маршрута. На фоне увеличения грузопотоков между Азией и Европой наша страна укрепляет свою международную репутацию надежного партнера, стабильного транзитного пространства и современного логистического узла. Упрощение процедур транзита, цифровизация и оптимизация таможенных услуг еще больше повышают эффективность перевозок. В этой связи депутат Турал Генджалиев отметил. Страны, которые хотят сотрудничать с Азербайджаном, Америка, Европейский Союз, Китай и другие, относятся к Азербайджану как к важному партнеру. В период войн в своем географическом положении только наша страна обеспечивает стабильную безопасность. Следует отметить, что транспортные проекты, осуществляемые на освобожденных территориях, также являются неотъемлемой частью этого стратегического плана. Новые автомагистрали, железнодорожные линии и аэропорты способствуют более тесной интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в региональную транспортную систему. Кроме того, открываются новые горизонты для будущих международных грузоперевозок и пассажирских рейсов. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан не только становится транзитной страной, но и превращается в надежного и стратегического участника глобальной логистической системы. Активное развитие транспортной инфраструктуры, международное сотрудничество и постоянные инвестиции не только способствуют росту экономического потенциала страны, но и значительно укрепляют ее позиции как одного из ключевых транспортных узлов Евразии.

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Гавракидзе находится с рабочим визитом в Азербайджане. Стороны провели встречу в расширенном составе. Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами и значение сотрудничества прокуратур для повышения эффективности уголовного судопроизводства, защиты прав граждан и борьбы с транснациональной преступностью. Было обсуждено расширение взаимодействия в сфере правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, выявления, ареста и конфискации имущества, полученного преступным путем, а также борьбы с коррупцией, киберпреступностью, финансированием терроризма и торговлей людьми. Отдельное внимание уделили цифровизации, подготовке кадров и обмену опытом. В рамках визита делегация также посетила Музей истории прокуратуры Азербайджана. Министр экономики Михаил Джабаров встретился с председателем правления Фонда национального благосостояния Казахстана Самрук Казына Нурланом Жакуповым. На встрече были рассмотрены текущее состояние, перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также приоритетное направление развития партнерства. Стороны обменялись мнениями о расширении совместной инвестиционной деятельности, возможностях сотрудничества.

спорта, государства, политика и глобальное лидерство. После мероприятия участники наблюдали за официальной церемонией открытия игр будущего. В ходе визита Фарид Гаибов также провел встречу с министром туризма и спорта Казахстана.

0: Хайратом Сарыбаем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере молодежи.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

С точки зрения гуманитарного аспекта, минная угроза рассматривается как основное препятствие на пути восстановления в Карабахе. Масштабные восстановительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, признаны международным сообществом одной из самых успешных моделей восстановления. Последовательная инвестиционная политика государства ускоряет реализацию программы Великого Возвращения и вносит существенный вклад в улучшение социально-экономической жизни на освобожденных территориях. Выделение более 1 миллиарда манатов на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в первом полугодии текущего года еще раз подтверждает, что данное направление является одним из главных приоритетов государственной политики. Однако одной из самых серьезных проблем на пути к восстановлению и возвращению остается минная угроза. Количество взрывов мин в последнее время свидетельствует о том, что необезвреженные боеприпасы представляют серьезную опасность не только для военных, но и для мирного населения. Иными словами, эта угроза замедляет безопасное возвращение людей на родину, препятствует строительству новых поселений, реализации инфраструктурных проектов и восстановлению сельскохозяйственной деятельности. В связи с этим минную проблему следует рассматривать не только как региональную, но и как вопрос международной гуманитарной безопасности. С одной стороны, используя собственные ресурсы, Азербайджан продолжает восстановительные работы и разминирование. С другой же стороны, страна активно обсуждает гуманитарные последствия минной опасности на международных площадках. В этом процессе особое внимание уделяется привлечению большего числа международных организаций к финансированию проектов по разминированию, внедрению современных технологий и повышению технической поддержки. Опасность, которую мина представляет для жизни и здоровья мирных жителей, представляет собой серьезный вызов с точки зрения международного гуманитарного права и безопасности. Поэтому международное сообщество должно прекратить игнорировать минную угрозу, открыто выразить свою обеспокоенность гуманитарными последствиями, которые она создает, и занять более принципиальную позицию в деле выполнения гуманитарных обязательств.

состоялось открытие 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля. В рамках фестиваля, который продлится до 3 августа, прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Древний азербайджанский город Габала на время фестиваля станет важной платформой для международного диалога между представителями различных стран и культур. Наряду с Азербайджаном в мероприятии примут участие исполнители и танцевальные коллективы из Германии, России, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана и Вьетнама. В рамках Габала-фест состоялась первая международная выставка искусств под названием «Перекресток культур». В экспозиции представлены произведения известных мастеров из различных стран мира, отражающие их художественное мастерство и культурный диалог. В первый день фестиваля также состоялся балетный гала-концерт под открытым небом. В ходе гала-концерта, продолжавшегося около полутора часов, были представлены произведения всемирно известных композиторов –